0: специально психологические проблемы плоского рухления. Доклад рассматривается эволюция ядерных арсеналов.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.